もういい。あ？ Listen мои протамни драмя и я Слетел шай, беру водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря Listen мои протамни драмя и я Слетел шай, беру водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря